0: слово. Слово породило ритм. Ритм.
1: Szóval akkor most érkezik DJ Alligator és a Давай, Давай.
0: Вдохнул движение, силу, а имя этой силе